0: эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации, серия L, номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 часов утра. Новый час рок-музыки. Рок FM.

слушает музыку с характером. А кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru.

0: Москве 7 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над городом сбиты 12 беспилотников. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в беседе с РИА Новости. По ее словам, американская сторона сейчас полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине в трехстороннем формате поставлен на паузу, так как у США много других дел. Испания примет судно «Хондиус» со вспышкой хантавируса. Такое намерение подтвердил Минздрав страны. Ведомости подчеркнули, что Испания несет моральное и юридическое обязательство помочь оказавшимся в беде. Как сообщает Рейтер, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения признала, что Кабо-Верде не обладает техническими возможностями для проведения операции. Канарские острова стали ближайшей точкой, способной обеспечить необходимую медицинскую помощь. После прибытия судна медицинские бригады проведут полный осмотр всех пассажиров и членов экипажа. Нуждающимся будет оказана квалифицированная помощь, после чего людей доставят в их родные страны. На борту почти 150 человек, 7 зараженных, а трое человек умерли. В России банковская система третий месяц подряд продолжает фиксировать отток наличных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ЦБ. Это происходит на фоне отключения интернета, из-за чего нельзя осуществлять онлайн-платежи и случается цифровой коллапс в крупных городах. По итогам апреля клиенты вывели из банков 600 миллиардов рублей. Отток стал рекордным с сентября 2022 года. За последние три месяца, когда отключение интернета охватили крупные города, объем наличных обращений подскочил на 1 триллион рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Продажи антидепрессантов России выросли в два раза за три года, пишет Forbes. Опрошенные издания врачей связывают тенденцию с ростом доступности психиатрической помощи и улучшением методов диагностики. Также издание отмечает, что с 2020 по 2024 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Ряд опрошенных психиатров считает, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. Самым полезным мясом для шашлыка назвали нежирную свинину и баранину. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, лучше всего сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами и разнообразной зеленью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиэм Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа без сомнения на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят и где-нибудь поближе к нам, потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности. Рок-пост. Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи, прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала. Рок-пост. С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

всю неделю на Rock-FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Москве 8 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Разговор американского госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова состоялся по просьбе российского министра. Об этом заявил представитель Госдепа Томми Пигот. Стороны обсудили американо-российские отношения, а также конфликт на Украине и войну в Иране. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее МИД России сообщил, что в ходе беседы стороны, в частности, провели сверку часов по текущей международной повестке и обсудили график двусторонних контактов. Ведомстве отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. До этого Лавров и Рубио созванивались больше полугода назад. В России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. Как сообщает «Известия», мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в Кабмине. Причина заключается в снижении собственного производства этой продукции. По оценке Минпромторга, выпуск может вырасти при условии реализации мер поддержки. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через СНГ. Размер возможной заградительной пошлины еще не утвержден. По оценке экспертов, он может составить от 35 до 50%. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал турнира. Матч в Лондоне закончился со счетом 1-0 в пользу английского клуба. Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1-1. Таким образом, по сумме голов «Арсенал» проходит финал Лиги чемпионов. В своей истории команда еще ни разу не выигрывала этот чемпионат. В финале «Арсенал» встретится с победителем пары полуфинала «Бавария-Пари-Сен-Жермен». Ответная встреча пройдет в Мюнхене 6 мая. Новый студийный альбом британской рок-группы Rolling Stones выйдет 10 июля. Название альбома – Foreign Tans, иностранные языки. В пластинку войдет 14 треков, а первый сингл группа опубликовала уже сегодня. В соцсети музыканты выложили видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студию звукозаписи. Foreign Tans выходит менее чем через 3 года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал их первой студийной работой с оригинальным материалом за 15 лет. В России набирает популярность сонный туризм. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, почему люди не хотят больше новых впечатлений.
2: Есть множество неопределенностей в мире. Эмоциональные потрясения так или иначе оказывают на людей. И, соответственно, они в какой-то степени не хотят больше новых впечатлений, даже позитивных. Они хотят больше спокойствия. Слишком, может быть, неспокойное время живут, где все быстро меняется. Из-за этого у них вот эта потребность в новых ощущениях гораздо слабее, чем была раньше.
1: По словам психолога, на восстановление психики городскому жителю достаточно даже 3 дня в лесу без телефона и соцсетей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиам Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа, без сомнения, на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят и где-нибудь поближе к нам, потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
0: Рок-пост.
1: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи, прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
0: «Рок-пост».
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ Пазаинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
0: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Москве 9 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму открыли горячую линию после атаки ВСУ на Джанкой, где погибли 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Там отметили, что линия открыта для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 5 человек погибли при ударе БПЛА по крымскому Джанкою сегодня ночью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте работают профильные службы, написал он в Телеграме. Других подробностей не привел. Накануне вечером Аксенов сообщил о налете БПЛА на регион и работе сил ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что над городом сбиты 12 беспилотников. Цены на нефть продолжают снижаться второй день подряд после намеков президента США Дональда Трампа о возможном мирном соглашении с Ираном, сообщает Рейтер. Стоимость барреля марки Brent снизилась до $107. Накануне Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность заключения мирной сделки с Ираном. По данным аналитиков, опрошенных агентством, вероятность мирного договора внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков. Исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров и комплектующих к ним ряда брендов из недружественных стран приведет к сокращению ассортимента этой техники в России. Об этом НСН рассказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
2: В России действительно достаточно конкурентный рынок, но, безусловно, исключение каких-то игроков из него приведет к сужению ассортимента, это очевидно. Что касается истории с ВОЗом, вся эта тема построена на так называемом реестре объектов интеллектуальной собственности. По идее, любые импортеры также смогут их вводить. Единственное, что таможня может пользоваться своим правом экс официо и какие-то вещи останавливать и запрашивать правообладателей. Но если, опять же, брендообладатель не будет препятствовать, то это не приведет к остановке импорта этих товаров полностью. Конечно же, все это приведет к сужению ассортимента в итоге, в целом. А сужение ассортимента, как правило, для рынка не очень хорошая новость.
1: Ранее Минпромторг заявлял, что исключение из перечня для параллельного импорта компьютеров из западных стран не приведет к сокращению ассортимента этой техники на внутреннем рынке России и создаст спрос на отечественную продукцию. Эксперт назвала самый выгодный летний месяц для отпуска. В этом году это июль, сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, ключевую роль играет количество рабочих дней в месяце. В июле их будет 23, больше, чем в другие летние месяцы. Это снижает стоимость одного рабочего дня и делает отпуск финансово более выгодным. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Развод Гвен Стефани и Гевина Росдейла был очень непростым с точки зрения раздела имущества. К тому времени Гвен заработала около 120 миллионов долларов, причем не только за музыку. Она основала модную марку одежды и аксессуаров Lamb и парфюмерную линию Harajuku Lovers. Стефани с детства любила шить, и большую часть своих концертных нарядов она придумывала и делала сама. Уже после развода в 2018 году певица запустила свою линию косметики и теперь выпускает все – от краски для волос до солнцезащитных кремов. Доход Гевина, естественно, был на порядке меньше. Он пытался претендовать на половину имущества, но суд отказал. В итоге они разделили опеку над детьми. Гвен остались 3 дома в Калифорнии и все заработанные ею деньги, а Гевин стал владельцем недвижимости в Европе.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок. ФМ.

0: Москве 10 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. С 1 сентября в России можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи, сообщили в правительстве. Подать такое заявление можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Большинство школ в Чебоксарах вернулись к работе после атаки БПЛА. На дистанте остаются только 3 из них. Образовательные учреждения в Чувашии перевели на дистант после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, 2 жителя погибли, еще 34 пострадали. К тушению лесных пожаров в Туве привлекли 2 самолета и вертолет. В ликвидации участвуют почти 500 человек, сообщает региональный МЧС. По данным министерства, в Туве действует 7 лесных пожаров общей площадью более 2500 гектаров. За сутки был локализован 1 лесной пожар. Крупные возгорания остаются в 4 районах. Угрозы населенным пунктам нет. На этой неделе глава Тувы Владислав Ховалык ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Однако он считает, что в этом случае предал бы душу народа Сербии. Также сербский президент в интервью TV Informer отметил, что Сербия упустила множество возможностей из-за того, что не ввела санкции против России. Американская актриса Корианка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона и компанию Disney. Она утверждает, что ее внешность без согласия использовали для создания персонажа кинофраншизы «Аватар», сообщает «Нью-Йорк Таймс». В иске упоминается интервью Кэмерона 24 года для неназванного французского издания. В нем режиссер упоминает Килчер, указывая на изображение персонажа Нейтири, и говорит, это на самом деле ее нижняя часть лица. Как пояснила актриса, в эпоху развития искусственного интеллекта наша внешность больше не в безопасности. И если не предпринять никаких действий, такие случаи могут стать нормой. Эффективнее справляться с тревожностью поможет спорт, рассказал ОНСН, создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван фитнес» Дарья Кожевникова.
2: Вся тревожность очень хорошо снимается тренировкой в зале, либо танцами, либо объективно хорошей прогулкой. Наверное, смотрели фильм «О чем говорят мужчины», и там в одной из серий у героя Александра, по-моему, у него была стрессовая ситуация. Не зная этого, они говорят, нам надо вышагать проблему. И они шли вокруг Садового кольца вместо того, чтобы нагнетать, копать яму.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели... Май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
3: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗВАЗ Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
4: Реклама. 495-925-0444.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиам Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа без сомнения на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят где-нибудь поближе к нам, потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
0: Рок-пост.
1: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи, прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
0: «Рок-пост».
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Москве 11 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москвичей предупредили о возможных пробках сегодня вечером. Как сообщил столичный Дептранс, ожидается затруднение движения по направлению к области. Также пробки вероятны в центре столицы, на третьем транспортном кольце, в элитных магистралях и МКАДе. С чем связаны проблемы, в департаменте не уточнили. Водителей также попросили не отвлекаться на телефоны во время движения. В Москве начали отключать отопление. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства. Процесс отключения проводится поэтапно. Сначала промышленные и административные здания, затем жилые, а также школы, детские сады и лечебные учреждения. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 70 тысяч зданий. Почти половина из них – жилые дома. Число аварий с пострадавшими снизилось на 10% с начала года. Число погибших стало меньше на 9%. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он сравнил показатели с аналогичным периодом прошлого года. Положительной динамики, по его словам, удалось достичь благодаря комплексным мерам Центра организации дорожного движения и взаимодействию с госавтоинспекцией. Ранее Лексутов сообщал, что Москва занимает первое место в рейтинге регионов России по безопасности дорожного движения. При этом каждый день по дорогам столицы проезжает около 3 миллионов автомобилей. В 2025 году были завершены основные работы по модернизации первичного звена городского здравоохранения. Всего реконструировано и построено более 360 зданий взрослых и детских поликлиник, говорится на сайте столичной мэрии. Поликлиники перешли на работу по новому московскому стандарту, включающему современное техническое оснащение, удобное расположение кабинетов врачей, зонирование помещений, доступ к электронным сервисам, комфортные условия для сотрудников и пациентов, а также понятную навигацию. Онлайн-библиотека появилась во всех автобусах и электробусах Мосгортранса. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Там отметили, что постоянно внедряют самые современные сервисы для повышения качества поездок. Уникальный проект «Это книги» открывает пассажирам бесплатный доступ к всемирно известной литературе для взрослых и детей. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта, перейти по ссылке, при необходимости авторизоваться и перейти в мультиполку. Пассажирам предоставляется доступ почти к 100 произведениям в электронном и аудио формате. В департаменте также пообещали регулярное обновление подбора книг. Желтый уровень погодной опасности вновь ввели в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой грозы с порывистым ветром. Об этом сообщили в гидрометцентре. Накануне в ряде районов столицы и Подмосковья прогремела первая в этом году гроза и прошел дождь. Синоптики прогнозируют, что сегодня в течение дня температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов выше нуля. По области от плюс 22 до плюс 27. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Гвен Стефани оставалась одна совсем недолго. К моменту развода она уже несколько раз сотрудничала с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном, который был младше ее на 6 лет. Гвен познакомилась с ним на съемках шоу «Голос», где она была судьей. Разводились они одновременно и очень поддерживали друг друга в это время, а вскоре дружба перешла и в роман. Вот уже больше 10 лет они счастливы вместе. Свадьба состоялась в 2021 году в церкви, которая находится на ранчо мужа в Оклахоме. Гвен – верующая католичка и сейчас пропагандирует мобильное приложение для молитв. При этом она большая поклонница японской культуры и много раз заявляла, что чувствует себя японкой не менее, чем американкой. В 2011 году она пожертвовала $1 миллион в помощь жертвам аварии на атомной станции Фукусиме.

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Вы слушаете Рок FM.

0: Москве. Полдень. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Омской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в Следственном комитете. Упавший самолет сильно поврежден, пожара на месте крушения нет. В Красноярском крае из-за паводка подтоплены более 10 жилых домов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне потепления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг более 7 метров. В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов, где проживают несколько десятков человек. Из двух домов эвакуированы 4 человека, сообщили в краевой прокуратуре. Также подтопление зафиксировано в селе Бакчет. Под водой оказались огороды и хозяйственные постройки. На месте работают спасательные службы. Минпромторг выделил 4,5 миллиарда рублей на улучшение надежности и увеличение срока эксплуатации самолетов семейства «Сухой Суперджет». Срок эксплуатации для некоторых версий предполагается продлить с 15 до 20 лет. Председатель комиссии Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов заявил НСН, что если этого не сделать, то через пару лет летать в России будет не на чем.
2: Это дополнительные взносы бюджета в приведение в летную годность этого самолета, который уже и без того на сегодняшний день является по стоимости золотым изделием. Если взять все, что в него вкачано с начала создания, очередное вливание, это уже судороги, которые заставляют идти Минпромторг на это, ибо не на чем будет летать уже через пару лет. Ресурсы вырабатываются западных самолетов, Боингах, Эрбасах, наши тем более вырабатывают ресурсы, а замены как не было, так и нет.
1: Как пишет ведомость, обслуживание сухого суперджета обходится в 1,5-2 раза дороже западных аналогов в расчете на летный час. Треть учителей в России составляют молодые люди в возрасте до 39 лет. Их почти 350 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в школу приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Допуск павильона России на Венецианскую биеннале сочли нарушением санкций Евросоюза. Об этом говорится в письмах Еврокомиссии, сообщает Financial Times. Брюссель считает, что любые расходы России на участие российской делегации в Венецианской биеннале идут на пользу смотру и могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка. У организаторов выставки запросили разъяснение. Ранее Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале финансирования в размере 2 миллионов евро из-за появления на выставке российского павильона. Он закрыт для широкой публики в связи с санкциями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Новый час рок-музыки.

0: Кто-то слушает музыку с характером, а кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем, и мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗ Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: «Любовь и милосердие», «Бич Бойз».
2: «Любовь и милосердие» – биографический фильм о жизни Брайана Уилсона, основателя группы «Бич Бойз». Действие происходит в отрезке времени между 60-ми и 80-ми годами. После панических атак Брайана группа решает, что он больше не будет ездить в туры, а посвятит себя студийной работе. Новый альбом «Pet Sounds» получает похвалу критиков, но продажи идут плохо, и его здоровье ухудшается. В 80-е годы он находится под влиянием доктора Юджина Лэндли, который должен лечить его психическое расстройство. Вместо этого он управляет финансами артиста и даже числится как соавтор песен. Лэндли также вписан в завещание Брайана, где ему полагается 70%. Родственники Брайана возбуждают уголовное дело, когда узнают о планах доктора от Мелинды, бывшей девушки Уилсона. В конце фильма уже здоровый Брайан встречает Мелинду и женится на ней.

0: всю неделю на Rock-FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2 FM. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Москве. Час дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Из-за хорошей погоды в Москве начали отключать отопление, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. По данным ведомства, отопление предстоит отключить более чем 74 тысячах зданий, среди которых около половины – жилые дома. Сначала батареи отключают в промышленных и административных зданиях, а после – в жилых домах, образовательных и медицинских учреждениях. В столице отопительный сезон начался 24 сентября. В прошлом году теплоснабжение прекратили также 6 мая. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов 5 дней подряд, и ожидается ее повышение. В Москве состоялась репетиция воздушной части парада к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самолеты заметили на востоке столицы. Над городом пролетела группа Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага. Репетиция основной части парада прошла 4 мая, а генеральная репетиция состоится завтра. Подростка в Москве осудили на 2 года за стрельбу в сотрудника РЖД. Он признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Его приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. ЧП случилось на остановочном пункте Матвеевская, МЦД-4, когда именно не уточняется. По данным следствия, подросток 4 раза выстрелил из пневматики в инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД. Сотрудник получил ранение. Рэпера Наваи, который попал в ДТП на Зубовском бульваре, отпустили после опроса. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер, попал в аварию накануне вечером. Никто не пострадал. После ДТП рэпер рассказал агентству, что чувствует себя хорошо. Позже артист уехал на оформление в ГАИ. Автомобиль музыканта был без номеров. Планируется иск в суд для возмещения ущерба и лишения водителя водительских прав, сообщил Дептранс столица. По данным агентства, за рулем находился сам Наваи. Рядом с ним был его друг. В Москве в этом году запустят еще 11 беспилотных трамваев. Они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. Таким образом, их общее количество достигнет 15 единиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, к 2030 году беспилотными станут примерно 2/3 столичного парка трамваев. Сегодня в городе курсируют 4 беспилотных трамвая. Часть ходит в тестовом режиме, а программное обеспечение для них создали сотрудники московского метрополитена. В Москву вернулись кукушки. Специалисты столичного департамента природопользования рассказали, что это хороший знак. Он свидетельствует о том, что в парках достаточно кормовой базы для пернатых, а экосистема находится в стабильном состоянии. Эту птицу можно встретить на зеленых территориях города, в том числе в Лосином острове, в Битцевском лесу, в ландшафтном парке Метина, а также в Строгино. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: В семье Гвен Стефани было еще трое детей, два брата и сестра. Все они с детства любили музыку, и для некоторых она стала профессией. Когда Гвен пошла в школу, выяснилось, что ей трудно правильно писать и читать. Слово «дислексия» тогда не знали, и правильный диагноз ей поставили только после 50, когда та же проблема обнаружилась у троих ее детей. А тогда ее считали просто троечницей, но не обижали. Именно в школьные годы Стефани начала красить губы в ярко-красной помадой, которую ей подарила бабушка. С годами алые губы стали одной из самых важных деталей образа певицы. Тогда же она стала красить и волосы, и превратилась из брюнетки в блондинку. Помимо музыки, Гвен увлекалась спортом и рисованием. После школы поступила в колледж родного города на художественное отделение, но проучилась там недолго.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей. Pink Floyd, Leonard Skinner, Guns N' Roses, Aerosmith, Ozzy Osbourne и старых друзей радиостанции.
1: Hey, this is Billy Gibbons,
2: Dusty Hill
3: and Frank Beard.
0: Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты.
4: Этой женщиной была Йоко Оно.
0: Увлекательные диалоги.
5: I trust that everyone is...
6: Excuse me, the record stuck.
0: Чего же еще желать?
7: All you need is...
0: Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама.
8: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели... Май... кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
0: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок 1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков Васильев Грув. Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Ненецка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
9: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 2 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В городе Тара в Омской области произошла утечка газа во время работ на трубопроводе. Несколько школьников, находившихся на экскурсии неподалеку, отравились газом. Детей эвакуировали, рассказал губернатор региона Виталий Хаценко. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для жизни и здоровья нет. Глава региона поручил провести

0: проверку произошедшего. В региональном управлении прокуратуры уточнили, что всего газом отравились 15 человек, 14 учеников и педагог. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграме, что российская сторона 1820 раз нарушила режим тишины. По его словам, производились обстрелы, попытки штурмов, авиаудары, применялись боевые дроны. Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим был введен в одностороннем порядке и начал действовать за несколько дней до объявленного России перемирия. В Карачаево-Черкесии к поискам двух девушек из Астраханской области привлекли вертолет МЧС. В обозначенный срок туристки не завершили туристический маршрут в горах, сообщает республиканский МЧС. Наземная группировка также продолжает поиск. Накануне спасатели обследовали маршрут протяженностью 35 километров. Установить местонахождение девушек не удалось. Работы по поиску туристок осложняются высоким уровнем снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. В Швейцарии выявлен случай заражения опасной формой хантавируса. Его подтвердили у пациента, который вернулся с круизного лайнера «Хондио», следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, и на котором обнаружили несколько случаев заражения хантавирусом. Выявленный вирус передается от человека к человеку. Швейцарские власти считают, что рисков распространения заболевания среди населения страны нет. Россияне стали экономить на продуктах, что является крайней мерой при снижении уровня дохода. Относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, рассказала экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН. По ее словам, это может сильно сказаться на покупательской способности. По прогнозу экономиста, снижение зарплат продолжится. Более 1200 турфирм закрылись в первом квартале года. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил НСН, что эти цифры в пределах нормы, и отметил, что многие турфирмы адаптируются к новым условиям рынка.
1: Конечно, есть определенные тенденции, связанные с выездным туризмом, ввиду сократившихся направлений значительно по Европе, сложностями с оформлением визы, с тем, что туристы стали более прижимистые и стараются на всем экономить, плюс ситуация с Ближним Востоком. Но они не ликвидируются, они перепрофилируются. Туристы всегда ищут, где отдохнуть, и если закрыто одно направление, они плавно перетекают в другое, то есть они от отдыха не отказываются.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Судя по всему, в будущем году мировой тур группы «Оазис» продолжится. Во всяком случае, Лиэм Геллахер заявил итальянским фанатам, что группа, без сомнения, на 100% выступит в Риме в 2027 году. Воссоединение братьев Геллахер стало сенсацией прошлого года, когда они проехали по родной Великобритании, Ирландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Латинской Америке, а также дали один концерт в США. В будущем году, будем надеяться, они выступят и где-нибудь поближе к нам, потому что до сих пор мы видели братьев Геллахер живьем только по отдельности.
0: Рок-пост.
1: Майкл Стайп из группы R.E.M. завершает работу над своим дебютным альбомом. За 15 лет после распада команды он выпустил несколько сольных треков, а сейчас дорабатывает тексты для полноценного лонгплея. Свою работу он описал в шоу Стивена Кольберта. Если не поверите своим ушам, найдете видео, там есть субтитры. Дальше цитата. «Одна из песен – это звук дерева, впервые слышащего самого себя. Это довольно сложно объяснить. Мой друг записал звук дерева у меня на заднем дворе в Джорджии и поставил его на воспроизведение, чтобы дерево само себя послушало. Поэтому получилось что-то вроде Daft Punk, но я добавил туда кусок ирландской морской песни «Шанти». Стайп даже спел озадаченному ведущему. «Шанти», кстати, оказалась и вправду знаменитой. У нас она известна ценителям хорошей музыки под названием «Что нам делать с пьяным матросом, господи прости». «Дерево пока не отреагировало», — продолжил Стайп и добавил, что написал очень особенный текст, поскольку неправильно расслышал несколько слов из оригинала.
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: Рок-пост. Новости рок-музыки.
2: Measure these things by your

0: о рокерах в кино крупным планом.
1: «Падение западной цивилизации. Часть вторая». Документальный фильм 1988 года. В нем показаны популярные метал и хард-рок группы Лос-Анджелеса. В кадре появляются такие артисты, как Оззи Осборн, Элис Купер, группа Motorhead, Megadeth, Poison и многие другие. Фильм примечателен множеством безумных сцен. Например, участники Айра Смит, Стивен Тайлер и Джо Перри рассказывают о том, как тратят миллионы долларов Пол Стэнли Эскиз, дает интервью лежа в кровати. Но, пожалуй, самая необычная сцена – это интервью Оззи Осборна, во время которого он готовит себе завтрак. В домашнем халате у плиты он рассказывает о своем диком прошлом в рок-н-ролле и одновременно жарит бекон. Позже режиссер признался, что эта сцена была смонтирована и не снимали ее на кухне артиста. Фильм был выпущен на DVD. Видимо, не было бюджета, но сейчас его легко найти в интернете. Так что, если вы поклонники металла или хард-рока, обязательно посмотрите этот фильм.

0: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО ССЗ «Пазаинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Вы слушаете Рок-ФМ.

0: Москве. 3 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Строительство моста паруса, которое свяжет Филевскую и Мневниковскую пойму на западе столицы, планируется завершить в следующем году, сообщил Сергей Собянин. Объект возводится в рамках развития транспортной сети Большого Сити и улучшения транспортной доступности Национального космического центра. Там идет активное инвестиционное развитие, строятся новые технопарки, офисы, жилые районы, спортивные объекты. В 2024 году ввели в эксплуатацию Гагаринский мост, в прошлом – мост академика Королева. Мост парус строят по новым технологиям со светодинамической подсветкой. Особенно красивый вид на него будет открываться в вечернее время с набережных парка Фили и Мневниковской поймы. Утечка воды ликвидирована на участке Федеративного проспекта на востоке Москвы, сообщали в комплексе городского хозяйства. Специалисты привели дорожное полотно в порядок. Предварительно кипяток хлынул на дорогу из-за прорыва трубы в канализации. Ситуация не повлияла на водоснабжение.

0: Движение жителей. Движение транспорта в районе коммунальной аварии было затруднено. Научно-исторический форум, посвященный Великой Отечественной войне, впервые открылся в Музее Победы в Москве. Конференцию проводит Российское военно-историческое общество, Институт военной истории Академии Генштаба и Министерство обороны. В форуме участвует около 300 человек, представители органов исполнительной власти Москвы, ветеранских и молодежных объединений, научные сотрудники, студенты столичных вузов, кадеты, волонтеры. На мероприятии обсудят сражения Великой Отечественной войны, работу военных корреспондентов и другие темы. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Водолазы обследуют дно водных объектов. Основная задача – обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период. Сейчас ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий. Затем проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона. Как отметил заммэра, безопасность на воде круглый год обеспечивает в Москве более 500 сотрудников городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Итоговый концерт 11-го сезона фестиваля «Московская студенческая весна» пройдет 14 мая в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы Звездный» на проспекте Вернадского. Как сообщили в Комитете общественных связей и молодежной политики, программу подготовили больше 100 ребят из 12 вузов. Они покажут свои таланты в игре на музыкальных инструментах, пении, танцах, презентуют дизайнерские коллекции одежды. Мероприятие начнется с хореографического номера в смешанных направлениях – классическом, эстрадно-спортивном, народном. Затем студенты подефилируют в авторских модных образах. Далее на сцене выступят чтецы под аккомпанемент симфонического оркестра. Кульминацией вечера станет вручение дипломов лауреатам фестиваля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Вся история

0: истории из жизни Гвен Стефани.
1: На волне триумфа альбома Tragic Kingdom Гвен Стефани закрутила очередной роман. В 95 году No Doubt устроила небольшой концертный тур вместе с группой Bush. Между Гвен Стефани и лидером Bush Гевином Росдейлом вспыхнул роман и погас через несколько месяцев. За то время, которое они провели вместе, Гевин успел сойтись и разойтись с Кортни Лав, которая сказала, что он напоминает ей Курта Кобейна. В конце 96 года Гвен Стефани возобновила отношения с Росдейлом. 6 лет у нее было все прекрасно и в личной жизни, и в творчестве. В 2002 году оба музыканта сыграли пышную свадьбу. К тому моменту у No Doubt вышло еще 2 успешных альбома, а затем группа взяла творческий отпуск почти на 10 лет. За это время Гвен родила 2 из своих 3 сыновей, выпустила 2 сольных альбома «Love Angel Music Baby» и

0: вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Кто-то слушает музыку с характером. А кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM. Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГРН 127-77-3046-168-6+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама. 495-925-0444. Вы слушаете Rock FM.

0: Москве 4 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших при атаке вооруженных сил Украины в Чебоксарах 5 мая возросло до 35 человек. 11 остаются в больнице, двое погибли. Об этом сообщил сегодня Минздрав Чувашии. Повреждены 40 многоквартирных домов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил губернатор Олег Николаев, повреждены также детский сад и ряд учебных учреждений. Сейчас специалисты производят обход квартир для оценки ущерба и идут восстановительные работы. В пунктах временного размещения находится свыше 1000 человек. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за полностью утраченное имущество первой необходимости. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США, предупредил Дональд Трамп. По словам президента, в случае достижения договоренности между странами Армузский пролив будет открыт для всех государств, включая Иран. Накануне портал Axios сообщил, что глава Белого дома может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран будут рассматривать возможные пути урегулирования. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. В прошлом году более 620 тысяч. Это на 10 с лишним процентов больше в сравнении с 2024 годом, сообщили.

0: сообщает Евроактив со ссылкой на Еврокомиссию. Россиянам выдали более 477 тысяч туристических виз. Это составляет примерно 77% от общего числа. Наиболее востребованными направлениями стран ЕС у россиян остаются Франция, Италия и Испания. Российские операторы связи ищут способы упростить пользователям перенос данных из зарубежных хранилищ. Так, Мегафон дает своим абонентам возможность с 13 по 19 мая не расходовать интернет-трафик тарифа при пересохранении файлов из iCloud в облако Mail. После активации функции автозагрузки в приложении облака данные из хранилища Apple будут переноситься в фоновом режиме. Это позволит сохранить все памятные фото, видео и ценные документы, а также поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах. Легендарная британская рок-группа Rolling Stones отметила в Нью-Йорке предстоящий летом выпуск нового студийного альбома Foreign Tongues – иностранные языки. На мероприятии в Бруклине 82-летний солист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс, а также 78-летний гитарист Ронни Вуд прошлись по красной дорожке. Дали интервью комику Конану О'Брайену. Сборник из 14 треков выйдет 10 июля, когда будет отмечаться 64-я годовщина основания рок-группы. В записи 25-го студийного альбома приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: все о рокерах в кино крупным планом.
1: Дэвид Боуи, Just a Gigolo. Прекрасный жиголо или несчастный жиголо. Фильм 78 года с Дэвидом Боуи в главной роли. Действие происходит в Берлине в 20-е годы, сразу после Первой мировой войны. Главный герой Поль возвращается домой, хотя его уже несколько месяцев считают погибшим. Какое-то время он занимается мелкой работенкой, но вскоре встречает знакомого с фронта. Капитан Крафт занимается тайной политикой, и Поль присоединяется к его движению. В то же время он встречает другого знакомого, который зарабатывает тем, что развлекает пожилых дам. Попросту работает жиголо. Друг знакомит Поля со своей начальницей, баронессой фон Семеринг, и его принимают на работу. Баронессу в фильме сыграла Марлен Дитрих. Это была ее последняя роль в кино, кстати. Сохранились письма того периода, когда Боуи и Марлен писали друг другу. Ведь Дэвид был давним почитателем актрисы. После выхода фильм получил смешанные отзывы, а спустя годы Боуи скажет, что сыграл в фильме, потому что там должна была играть Дитрих.

0: Рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама.
1: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СЗВАЗ Инвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Реклама. 495-925-0444.

0: Москве. 17:05. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Гроза ожидается в столице в ближайшие часы и до конца дня, предупредил комплекс городского хозяйства. Возможно, также град. В пригрозе усиление ветра до 15 метров в секунду. Мэрия просит быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Гроза в столичном регионе прогнозируется до конца текущей рабочей недели, сообщил гидрометцентр. Первая в нынешнем году гроза прогремела в некоторых районах Москвы области накануне. Погода в предстоящие двое суток будет по-прежнему теплой. Днем в четверг температура воздуха составит летние 25-27 градусов и несколько опустится в пятницу 8 мая до 17-19 градусов. Еще одну трубу с водой прорвало на востоке Москвы. На этот раз залило улицу Молдогуловой, сообщили в комплексе городского хозяйства. Прорыв зафиксирован в ходе работ по завершению отопительного сезона при подготовке участка теплосети к гидравлическим испытаниям. Участок локализован, утечка прекращена. Сотрудники городских служб на месте аварии приводят в порядок проезжую часть. Движение перекрыто по улице Молдогуловой на участке от Косинской до Вишняковской улиц. До этого прорвало трубу с горячей водой на Федеративном проспекте. Там последствия аварии устранили. Обновленный тематический поезд, который посвящен Вологодской области, будет курсировать по Калужско-Рижской линии метро до конца года, сообщил департамент транспорта. Состав рассказывает пассажирам о регионе. Благодаря таким поездам пассажиры могут больше узнать о стране, а регионы получают дополнительный поток туристов, отметили ведомстве. Во время поездок пассажиры смогут узнать о туристических местах Вологодской области, родине Деда Мороза, промыслах, гастрономии и культуре области. Кроме того, весь состав украсили узорами вологодского кружева, одного из главных символов региона. Автономных роботов-уборщиков начали использовать на столичных вокзалах, сообщили в РЖД. Сегодня они задействованы для уборки внутренних помещений Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого

0: киевского вокзалов, а также московского вокзала Санкт-Петербурга. Робот умеет подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь, строить карту помещения, прокладывать маршрут, фиксировать степень загрязнения, объезжать препятствия, самостоятельно возвращаться на зарядку, а также выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков. Производительность роботов составляет почти 2000 квадратных метров в час. Музей Победы можно будет посетить бесплатно в ночь музеев 16 мая, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Музей Победы традиционно присоединится к ежегодной акции. В этом году ее тема «Родной», что перекликается с проведением в России года «Единство народов». Москвичей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы, концерты, кинопоказ, посвященные родной истории и культуре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: Гвен Рене Стефани родилась в Фуллертоне, небольшом городке в Калифорнии. Поскольку отец Гвен был родом из Италии, ударение в ее фамилии стоит на втором слоге. Девочка была названа в честь героини романа Артура Хейли «Аэропорт», который увидел свет за год до ее рождения и стал бестселлером по всему миру, включая СССР. Корни нашего фильма «Экипаж» тоже растут из него. Хейли Гвен Мейган – старшая стюардесса авиакомпании «Трансамерика». Естественно, любовница командира экипажа, вдобавок беременна от него. Она выполняла обязанности старшей бригады стюардесс на рейсе 002 «Золотой Аргос», на который проник пассажир со взрывчаткой. В критической ситуации она проявила незаурядное мужество и находчивость. Была тяжело ранена во время взрыва. Внешне жгучая брюнетка, невысокого роста с миловидным лицом и мелодичным английским выговором.

0: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-Арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГС 2077-3046-168-6+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обрушение части кровли спортзала Уральского колледжа технологий и предпринимательства произошло в Екатеринбурге. Из здания эвакуировалось около 100 человек. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в момент происшествия никто из студентов и преподавателей в этом помещении, к счастью, не находился. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Около 2 миллионов граждан Украины проживают в России. Такое число назвала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее данным, часть этих украинцев приняли российское гражданство. Москалькова также сообщила о работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из закрытых границ. Ранее омбудсмен сообщила о переговорах по обмену пленными с Украины в ежедневном формате. По словам Москальковой, прорабатывается вопрос о воссоединении 12 семей. Предварительно данный обмен должен состояться в ближайшее время. Электронные билеты на пригородные поезда к 35-му году будут продаваться по всей России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он назвал ключевыми направлениями новой программы цифровизацию и внедрение инновационных технологий. Это позволит расширить возможности оформления проездных документов в электронном виде и сократить очереди в кассах. Концепция также предусматривает масштабное обновление подвижного состава. До конца 35-го года власти планируют закупить до 7 тысяч новых электричек. Такой объем заказов обеспечит стабильную работу отечественным промышленным предприятиям, подчеркнул Мишустин. Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет, сообщил американский телеканал. Тед Тернер – медиа, новатор и филантроп, основатель CNN, новаторского круглосуточного телеканала, который совершил революцию в телевизионных новостях, скончался в среду, указано в материале. Первый в мире круглосуточный новостной телеканал был запущен в 1980 году. Кроме работы в медиабизнесе, Тернер занимался благотворительностью, а также выступал за сокращение ядерного оружия. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров не планирует принимать участие в создании новой экранизации своей одноименной повести «Курьер». Он уточнил ТАСС, что речь идет не о ремейке его одноименного фильма, а о новой экранизации повести. Ее снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал будущего года. Если сюжет перенесут в современную реальность, успех картины

0: во многом будет зависеть от подхода к проработке образа главного героя. Об этом заявил НСН кинокритик Александр Шпагин. По его словам, в 1986 году драматичное обострение в сочетании с иронической интонацией сделали фильм Шахназарова культовым. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации, серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки. В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома Peaches группы Black Keys состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right». Рок-пост. Металлика анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданные материалы и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как «Fuel», «The Unforgiven 2», и «The Memory Remains». Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубином Колином в студии «Luster Mastering» под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на 2 тяжелых аудиофильских винилах, а также на 2 цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на 3 CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями. Рок-пост. С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
1: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

0: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. РОН.

0: Все о рокерах в кино крупным планом.
1: День празднования. Фильм о концерте группы Led Zeppelin, который прошел в Лондоне в 2007 году. Концерт до сих пор держит рекорд за самое большое количество желающих купить билеты. 20 миллионов людей тогда подали заявку онлайн. Группа впервые на тот момент сыграла полный сет с момента смерти барабанщика Джона Бонома. Его место за барабанами занял его сын Джейсон. Шоу было записано на 16 камер. Сам фильм вышел лишь в 2012 году, так как, по словам Джимми Пейджа, тогда много времени ушло на монтаж. Фильм был показан в кинотеатрах и собрал 2 миллиона долларов в прокате. В 2013 году он даже был удостоен премии как лучший классик-рок-фильм года. Также был выпущен к нему в комплекте и альбом «Live». Он тоже был удостоен премии Грэмми как лучший рок-альбом, а песня «Кашмир» с альбома была номинирована в категории «Лучшее рок-исполнение». И публика, и критики хвалили работу. Про концерт было написано, что группа доказала, что может выступать на том уровне, которым изначально принес им известность. Уверен, в этом никто из фанатов группы и так никогда не сомневался.

0: Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ООО «СС Базинвест». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Прислушайтесь. Рок-ФМ.

0: Москве 7 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали четверо жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Черемушное дрон ударил по легковому автомобилю. Двое мужчин получили минно-взрывные и баротравмы. В городе Шебекино беспилотник атаковал трактор на территории предприятия. Водителя с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали. Кроме того, за медпомощью самостоятельно обратился мужчина, который пострадал накануне при атаке дрона в Шебекине. Нефтяная компания «Татнефть» выиграла в арбитражном суде Татарстана иск в отношении авиастроительного предприятия «Туполев» корпорации «Ростех» на сумму 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Нефтяники обвинили производителя самолетов в необоснованном обогащении. При этом суть требования пока не раскрывалась. Решение может быть опротестовано. Это уже не первое разбирательство двух компаний. Ранее суды двух инстанций взыскали с авиастроителей более 6 миллиардов рублей за срыв контракта по самолету Ту-214. Ранее утвержденные планы предусматривали, что с 2025 года Туполев должен был выпускать по 10 этих самолетов в год. Однако в конечном итоге производитель смог сделать только один. Суд увеличил срок лишения свободы для бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садоклиева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Новый приговор вынес суд в Симферополе. В 2025 году Садоклиева уже осудили за взятки и дали 5,5 лет строгого режима, а также штраф в 1 миллион 700 тысяч рублей. Путем частичного сложения срок увеличен до 7 лет в колонии строгого режима. По данным следствия, экс-глава МЧС использовал служебный внедорожник Land Cruiser в личных целях, заправлялся, ремонтировал за казенный счет, плюс использовал спасателя в роли водителя. Ростелеком вновь предупредил своих абонентов из Москвы, что в ближайшие дни возможны ограничения на мобильный интернет. О таких мерах в период с 5 по 9 мая операторы начали предупреждать еще 4 числа. Другие операторы сообщали, что временные ограничения во время подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы могут коснуться не только Москвы, но и области. В этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi. С 5 мая абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Лауреатом Платоновской премии в номинации «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры» станет писатель Евгений Водолазкин. Премию вручат в рамках 15-го международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже 30 мая, сообщили в правительстве региона. Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров «Лавр» и «Чагин». Программа форума рассчитана на месяц и включает в себя десятки мероприятий с участием актеров и музыкантов из 5 стран. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Истории из жизни Гвен Стефани.
1: В 1986 году брат Гвен Стефани Эрик собрал небольшую музыкальную ска-группу Apple Core, то есть сердцевинка яблока. В ней было 9 человек, но для ска это и вправду немного, ведь обычно в ска-группах есть полная духовая секция и несколько вокалистов. Гвен сперва взяли бэк-вокалисткой, но солист Джон Спенс довольно быстро решил делить голоса поровну. Они и смотрелись вместе потрясающе. Огромный афроамериканец и крошечная блондинка. Собственного материала было пока немного, и программу приходилось разбавлять каверами. Например, Гвен пела «Gangsters» группы «Specials». Но, судя по сохранившимся концертным видео, живьем это был ураган. К сожалению, Джон Спенс покончил с собой в декабре 87 года за неделю до прослушивания перед главами нескольких важных рекорд-лейблов. Гвен и ее друзья были потрясены, но решили продолжать, а любимая фраза Джона «No doubt» — «Нет сомнений» стала новым названием группы.

0: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-Арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГС 2077-3046-168-6+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с начала года. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция равна 0,02%. При этом с начала года все еще наблюдается рост цен на 3 с лишним процента. Цены на плодово-овощную продукцию снизились в среднем на 2,7%. Больше всего подешевели огурцы, по данным Росстата, на 11,5% и помидоры на 7,5%. Куриные яйца, по данным Росстата, подешевели на 1%. Мясо кур стало дороже на 0,5%. Также чуть выросла стоимость говядины, мороженой, рыбы, сыров. Снижение цен на неделе зафиксировали и в Минэкономразвитии. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Соглашение заключается между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились почти на 11,5%. Ведомство рекомендует активнее заключать такие соглашения по социально значимым продуктам питания. Крупный пожар произошел в селе Вышка в Брянской области. Огонь охватил 17 строений, сообщили в МЧС. К тушению привлекали силы и средства по повышенному рангу. Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сегодня же в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе Мираторга в Севском районе в результате атаки дрона. Никто из сотрудников не пострадал. Первая в Европе коммерческая служба роботакси запущена в Хорватии. Поездки предоставляются на беспилотных автомобилях китайского производства. Хорватский стартап начал работу в Загребе, столице страны. В парке 10 автомобилей. Они оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI. На данный момент беспилотное такси можно заказать через приложение по фиксированной цене 1 евро 99 центов, 175 рублей. Шансов на успешный прокат в России у британской сказки «Вверх по волшебному дереву» немного, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник. Об этом НСН рассказала член ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хожинская. Картина британского режиссера Бена Грегора выйдет в российский прокат завтра. «Вверх по волшебному дереву» — это экранизация серии книжек Эннет Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. По словам Хожинской, это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

0: Рок-пост. Рок-пост. Новости рок-музыки.
1: В эфире Александр Нуждин. Вы слушаете программу «Рок-пост» на новостях рок-музыки. Релиз нового альбома Peaches группы Black Keys состоялся буквально на днях. Это 14-й студийный альбом уроженцев Акрона, штат Огайо, и 3-й за 3 года. Проект из 10 треков появился после того, как отец фронтмена Дэна Ауэрбаха перенес борьбу с тяжелой болезнью. Его коллега по группе и лучший друг Патрик Карни предположил, что Дэну было бы полезно заняться чем-то, что подняло бы ему настроение. Участники группы говорят, что песни отражают их одержимость коллекционированием пластинок, которые они демонстрируют в своих уютных вечеринках Record Hang, посвященных исключительно винилу. В день релиза Ауэрбах и Карни представили клип на трек «She Does It Right».
0: Рок-пост.
1: Metallica анонсировала альбом Reload Remastered, включающий неизданные материалы и многое другое. Набор из 15 компакт-дисков выйдет 26 июня. Почти 30 лет назад этот альбом включил в себя такие хиты, как «Fuel», «The Unforgiven 2», и «The Memory Remains». Он стал в США 4-жды платиновым. В этом году он был заново сведен Рубеном Коэном в студии «Luster Mastering» под руководством Грега Фидельмана. В новое издание войдут неизвестные демозаписи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое. Будет выпущен в стандартном формате на 2 тяжелых аудиофильских винилах, а также на 2 цветных пластинках, на CD, в расширенном издании на 3 CD, на кассете и в цифре. А вот альбом Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set – это одноразовый пронумерованный набор из 15 компакт-дисков с неизданными ранее дополнительными рифами, бисайдами, раритетами и концертными записями.
0: Рок-пост.
1: С вами был Александр Нуждин. Оставайтесь в курсе последних рок-новостей в программе «Рок-пост» на волне 95.2 FM.
0: «Рок-пост». Новости рок-музыки.

FM 95.2.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве 9 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в 5 округах Белгородской области, сообщил вечером губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе в селе Гороподол повреждена крыша двух частных домов и социальный объект. В селе Акулиновка Борисовского округа на территории сельхозпредприятия повреждены ангар и 4 единицы техники. В поселке Борисовка оборудование коммерческого объекта. В селе Новотоволжанка повреждены 2 частных дома, а в Белгородском округе в селе Ясной Зоре КАМАЗ и легковой автомобиль. Ранее Гладков сообщил о ранении 4 человек при атаке беспилотников. Вывоз иранского ядерного топлива в США – одно из условий предполагаемой сделки между Вашингтоном и Тегераном, заявил Дональд Трамп. Он отверг возможность вывоза в другую страну. Президент США также подтвердил свое намерение ослабить санкции против Ирана в случае, если тот согласится на американские условия. Сегодня же Трамп заявил о преждевременности прямых переговоров с Тегераном. Глава Белого дома предупредил, что бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если он откажется заключать сделку. Административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен на генерального директора Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова Екатерину Светличную. В России так называемое международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Карточка дела размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы. Основания для составления протокола в судебных материалах не раскрываются, передает РБК. Светличная возглавляет библиотеку имени Некрасова с июля 2023 года. Около 14 тысяч жителей Кировской области остались без света из-за непогоды и ведутся восстановительные работы после прохождения грозового фронта, сообщило правительство региона. В Кирове упали 15 деревьев, травмированы 2 человека. По поручению губернатора Александра Соколова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды. Российский теннисист, 9-й ракетка мира Даниил Медведев заявил, что поддержит бойкот турниров «Большого шлема», если игроки сочтут эту меру правильной. На этой неделе группа из 20 ведущих теннисистов ATP и WTA, включая Арину Соболенко, Новака Джоковича и Яника Синера, выпустила совместное заявление, в котором выразила разочарование уровнем призовых на предстоящем Ролан-Гаррос. Позже 1-й ракетка мира Соболенко допустила, что теннисисты могут в будущем устроить бойкот. Призовой фонд открытого чемпионата Франции в этом году составит 61 700 000 евро. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2 800 000 евро, финалисты по 1 400 000. Однако ведущие игроки отмечают, что на призовые организаторы закладывают менее 15% от своей выручки. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации, серия L, номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Час рок-музыки.

0: Москве. 10 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соответствующая нота направлена во все аккредитованные иностранные дипмиссии и представительства международных организаций. Захарова напомнила, что Минобороны 4 мая опубликовала официальное заявление в связи с угрозами Киева нанести удар по Москве в День Победы 9 мая. В этом случае российские вооруженные силы нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центру принятия решений, предупредили на Фрунзенской набережной. Ранее сегодня некоторые украинские СМИ сообщили, что Киев отверг предложение России о перемирии 8 и 9 мая. Ключевая ставка снижается медленно, так как цель Центробанка не кратковременный рывок, а устойчивый и долгосрочный рост экономики. Такой комментарий дал регулятор. Там пояснили, что высокая инфляция свидетельствует о перегреве экономики. При низкой инфляции рост становится сбалансированным, а ресурсы используются оптимально. ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Саликову, следует из базы данных инстанции. Речь идет об аресте всего спорного имущества на сумму более 7 миллиардов рублей, передает Интерфакс. Генпрокуратура просит обратить доход государства в земельные участки, здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия. Следственный комитет обвинил Саликова в создании преступного сообщества, участники которого похищали бюджетные средства, а затем их легализовали, а также в получении взяток. Саликов задержан в начале марта и помещен под домашний арест. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива. За судном наблюдали во время его прохождения через международные воды в Ормузском проливе по пути в иранский порт. Американцы неоднократно предупредили танкер о нарушении блокады. После того, как экипаж не отреагировал, истребитель из пушки вывел из строя руль танкера. Самолет был запущен с авианосца. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что принесет хот-дог и бутылку Кока-Колы тому, кто купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов. Инфантино объяснил цену на билеты большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США. На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов FIFA было выставлено 4 места на финал чемпионата мира 19 июля в Нью-Джерси по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. В начале апреля FIFA повысила цену на билеты на 40% из 104 матчей турнира. Билет на финал подорожал до 11 тысяч долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок-рок-ФМ.

0: начала года. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция равна 0,02%. При этом с начала года все еще наблюдается рост цен на 3 с лишним процента. Цены на плодово-овощную продукцию снизились в среднем на 2,7%. Больше всего подешевели огурцы, по данным Росстата, на 11,5% и помидоры на 7,5%. Куриные яйца, по данным Росстата, подешевели на 1%. Мясо кур стало дороже на 0,5%. Также чуть выросла стоимость говядины, мороженой, рыбы, сыров. Снижение цен на неделе зафиксировали и в Минэкономразвитии. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Соглашение заключается между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились почти на 11,5%. Ведомство рекомендует активнее заключать такие соглашения по социально значимым продуктам питания. Крупный пожар произошел в селе Вышка в Брянской области. Огонь охватил 17 строений, сообщили в МЧС. К тушению привлекали силы и средства по повышенному рангу. Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сегодня же в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе «Мираторга» в Севском районе в результате атаки дрона. Никто из сотрудников не пострадал. Первая в Европе коммерческая служба роботакси запущена в Хорватии. Поездки предоставляются на беспилотных автомобилях китайского производства. Хорватский стартап начал работу в Загребе, столице страны. В парке 10 автомобилей. Они оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI. На данный момент беспилотное такси можно заказать через приложение по фиксированной цене 1 евро 99 центов, 175 рублей. Шансов на успешный прокат в России у британской сказки «Вверх по волшебному дереву» немного, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник. Об этом она сцен рассказала член ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хожинская. Картина британского режиссера Бена Грегора выйдет в российский прокат завтра. «Вверх по волшебному дереву» — это экранизация серии книжек Эннет Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. По словам Хожинской, это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки. Рок-ФМ.

вся история рока на радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Рок-рок. FM.

0: Москве. Полночь. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва настоятельно призывает

0: предложений России о перемирии 8 и 9 мая. Ключевая ставка снижается медленно, так как цель Центробанка – не кратковременный рывок, а устойчивый и долгосрочный рост экономики. Такой комментарий дал регулятор. Там пояснили, что высокая инфляция свидетельствует о перегреве экономики. При низкой инфляции рост становится сбалансированным, а ресурсы используются оптимально. ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Саликову, следует из базы данных инстанции. Речь идет об аресте всего спорного имущества на сумму более 7 миллиардов рублей, передает Интерфакс. Генпрокуратура просит обратить доход государства в земельные участки, здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия. Следственный комитет обвинил Саликова в создании преступного сообщества, участники которого похищали бюджетные средства, а затем их легализовали, а также в получении взяток. Саликов задержан в начале марта и помещен под домашний арест. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива. За судном наблюдали во время его прохождения через международные воды в Ормузском проливе по пути в иранский порт. Американцы неоднократно предупредили танкер о нарушении блокады. После того, как экипаж не отреагировал, истребитель из пушки вывел из строя руль танкера. Самолет был запущен с авианосца. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что принесет хот-дог и бутылку Кока-Колы тому, кто купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов. Инфантино объяснил цену на билеты большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США. На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов FIFA было выставлено 4 места на финал чемпионата мира 19 июля в Нью-Джерси по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. В начале апреля FIFA повысила цену на билеты на 40 из 104 матчей турнира. Билет на финал подорожал до 11 тысяч долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Новый час рок-музыки.

Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Всю неделю на Rock FM. История роковой блондинки. Настоящая звезда. Настоящая бизнесвумен. Настоящая жена и мать. А вот блондинка, кстати, не настоящая. Гвен Стефани на 95.2.

Москве. Час ночи. Новый час рок-музыки.

Москве 2:00 ночи. Новый час рок-музыки.

Москве. 3 часа ночи. Новый час рок-музыки.